Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.

Кто проводит ходьбу на месте? Повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два.

Свободно пустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ибо смерть холодна и черна, из моряцкого страшного сна над моей головою плывет, и чего-то все ждет, и все ждет. Подожди,

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это радио «Комета».

0: Петра Чехов. В городе 7:00.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
2: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
2: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
2: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
4: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
2: Да, идите.

0: все равно. Мир для нее внизу только дорога цветов.
1: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63 +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
2: Так снос не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
3: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства?
4: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
3: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
4: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
3: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
4: Выгодные цены от производителя.
3: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексный обед.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля.
2: Выполняем стабильные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности.
1: Ремонт двигателей и ходовой части. Качественно, быстро и по доступным ценам.
2: Ждем вас по адресу. Город Чехов, улица Горнаева, владение 1.
1: Наш телефон 8 985 962 75 56.
2: 8 985 962 75 56.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 77. 76 123 8 496 72 76 123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие 3 года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений. Говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 22 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Прислушайся.
6: Твоя весна на твоем любимом

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже. Не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Лазии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более 2 пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности, об этом сообщает телеграм-канал «База». Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, и при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания. Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы. Шумомеры нужно устанавливать не только в городах, но и на дачах и в частном секторе. С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, передает ТАСС. По его словам, в Москве уже готовятся к применению шумомеров для фиксации громкого транспорта. Такие меры, подчеркнул Григорьев, защитят право граждан на отдых без лишних волнений. Депутат также напомнил, что хозяйственные и ремонтные работы нужно проводить в разрешенные часы и с уважением к соседям. В настоящее время в России нет единого федерального стандарта закона о тишине. Каждый субъект устанавливает нормы самостоятельно. В прошлом году Департамент транспорта представил шумомер для штрафования громких автомобилей и мотоциклов. И в завершении выпуска: в России появился свой аналог музея «Мадам Тюссо» — проект «Историал коллекция». Об этом сообщает «Урару». Первая в стране галерея гиперреалистичных фигур запущена в московском парке «Зарядье». В премьерную экспозицию вошли скульптурные портреты Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешкова и Владислава Третьяка и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России. Для посетителя это возможность совершить путешествие во времени и ощутить эффект личного знакомства, оказаться лицом к лицу с героем, сопоставить его образ со своими представлениями, значит почувствовать глубокую сопричастность к жизни страны и осознать общий культурный код. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
4: Каждое воскресенье

0: the door.
1: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля. Выполняем стабильные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности. Ремонт двигателей и ходовой части качественно, быстро и по доступным ценам. Ждем вас по адресу. Город Чехов, улица Горнаева, владение 1. Наш телефон 8-985-962-75-56. 8-985-962-75-56.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро. Быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок, Строймастер. Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
6: 92,6 FM.

0: среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие 3 года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений, говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 22 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Комета». Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
2: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
2: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да! То, что надо.
2: На радио «Комета».
4: «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
2: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток увеличился до 96 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума «Есть результат», сообщает РИА Новости. По ее словам, теперь такое пособие рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос почти в 4 раза, это более 96 тысяч рублей, сказала вице-премьер. В апреле Минпросвещение и Миноборнауки предложили утвердить единый порядок предоставления общежитий студентам, который может начать действовать с начала нового учебного года. Ежегодно из-за

0: Осторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии газете «Ру» адвокат Наталья Шалуба напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории. В данном случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливающая ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушение совершено в лесопарковом зеленом поясе, штраф составляет от 40 до 50 тысяч, добавила адвокат. И в завершении выпуска: россияне на майских праздниках чаще устают с детьми, чем в рабочие дни. А главным способом восстановиться становится поиск личного пространства, даже в самых неожиданных местах. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Самым популярным убежищем стала ванная комната. Там находят возможность передохнуть 31% респондентов. Еще 19% выбирает спальню, 12% – балкон. Согласно исследованию, почти половина родителей, 48%, признались, что на длинных выходных устают с детьми сильнее, чем в обычные дни. 15% полностью согласны с этим утверждением, еще 33% скорее согласны. При этом только 9% респондентов воспринимают такие выходные как полноценный отдых. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: под музыку на твоем любимом радио.
1: Рабочий день. Полдень.
2: Радио. Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем начинает свою работу. Я с вами буду до 14.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Саманта Фокс открывает наш концерт по заявкам, приветам и пожеланиям.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 0044.

эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Меня, так сказать, сегодня обязали с вами быть до 14.00. И телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. И сегодня я принимаю ваши заявки, поздравления и пожелания по этому телефону. Сегодня 4 мая, понедельник. Но, наконец-то, мы дождались тепла. Но вот прогноз смотрю. В общем, температура 23 градуса точно. Вот, поэтому 3 метра в секунду. И вечером тоже тепло. В общем, что могу сказать, завтра будет еще теплее, но может быть дождичек, может быть. Ну, в общем, что могу сказать, прогноз хороший и, в принципе, тепло вернулось. Дачники сейчас на дачах сажают и, естественно, дачный сезон полностью открыт, могу сказать. Продолжаем наш концерт по заявкам. Дальше Таня Терешина с новой песней «К бабкам бабки». Релиз, который состоялся 1 мая. Мы уже обозревали эту песню в программе «Музыкальный глобус». Дальше композиция «Замок на песке». Если у кого-то есть пожелание прислать любимую песню, поздравление или привет, передать посредством радиокомета, присылайте 8-916-244-00-44. Запишите этот телефончик в свой телефон. Пометьте его какой-нибудь меткой «Исполнитель моих музыкальных желаний» или что-нибудь в этом роде. И, естественно, программа «Вечерний Чехов» вечером тоже исполняет ваши музыкальные пожелания. А мы, между тем, переходим к музыке. Татьяна Терешина и композиция «Замок из песка» далее.
0: Рабочий полдень на коне.

ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 0044.

0: Радио. Радио Комета. 92.6 FM. Комета.
1: Привет, меня зовут Дуа Липа.
0: Запускай.
2: Меж тем выходит на экраны фильм «Продолжение. Дьявол носит Прада 2» и новая композиция «Конец эры» в исполнении Дуа Липы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля.
3: Выполняем стабильные кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности.
2: Ремонт двигателей и ходовой части. Качественно, быстро и по доступным ценам.
3: Ждем вас по адресу: город Чехов, улица Горнаева, владение 1.
2: Наш телефон 8-985-962-75-56.
3: 8-985-962-75-56.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается. Меж тем, что я хочу сказать. Вот я вчера думаю, какой бы мне фильм посмотреть. И буквально перебирая шкаф, я, так сказать, нашел у себя несколько видеокассет старых, да, и увидел фильм под названием «Иствикские ведьмы». И я решил посмотреть этот фильм, как говорится, на сон грядущий, да, старый фильм 87-го года, но какой там золотой состав. Там и Шер, и Мишель Пфайфер, и Сьюзан Сарандон, и Джек Николсон. Ну, в общем, фильм фантастика. Вот, и поэтому с большим удовольствием посмотрел этот фильм и вспомнил о том, что Мишель Пфайфер приезжала в Москву. И я во время пресс-конференции задал ей вопрос на презентацию фильма, по-моему, «Малефисента». Вот. И поэтому я решил с Мишель Пфайфер поговорить. И я накануне перед с ней встречей посмотрел фильм, называется «Убийство в Восточном экспрессе». И в конце, в титрах этого фильма, Мишель Пфайфер пела. Вот. И я решил заинтересоваться, так сказать, что это была за песня, и задал ей вопрос на пресс-конференции лично. Поэтому с Мишель Пфайфер было очень интересно поговорить. Женщина, она интересная, симпатичная и, естественно, звезда Голливуда. Вот я вот решил вам маленький фрагментик нашего разговора с ней для вас поставить.
4: Добрый день. Доброе утро, Мишель. Я здесь.
5: Oh, hello.
4: Hello. Меня зовут Игорь, программа «Музыкальный глобус» радио «Комета». У меня к вам такой вопрос. Я уловил тему обучения и хочу вас спросить о том, что вы записали дорожку к фильму «Убийство в Восточном экспрессе». Это была ваша песня? И вопрос такой. Вы хорошо там спели, кстати, мне очень понравилось, и мы ставили эту песню. И вопрос такой. Вы не хотели бы записать пластинку вообще? У вас достаточно такой вот опыт в плане музыки.
6: Мне нравится записывать музыку. Опять же, у меня, возможно, недостаточно подготовки в вокале. Я действительно работала над своим голосом еще в начале своей карьеры, но скорее я занималась специальным тренером по голосу. Мне говорили о том, что у меня неправильная дикция, мне необходимо научиться по-другому говорить. И мой тренер по голосу выяснил, что у меня хорошие вокальные данные. Но сейчас я не репетирую, не работаю над своим голосом, только если мне это нужно делать по роли. И тогда опять я играю в догонялки и разбиваюсь лепешку для того, чтобы вернуть свой голос в рабочее состояние. Отвечая просто на ваш вопрос, нет, скорее всего, я не буду записывать пластинку.
3: Ну, нет так нет. Как говорится, мы песню эту заведем, соответственно, с фильма «Убийство в Восточном экспрессе» называется «Никогда не забыть». Дальше будет подружка, так сказать, героини Мишель Пфайфер Шер из фильма «Иствикские ведьмы» с композицией «If», если бы я смогла повернуть время назад, вот. Ну, мы повернем немножко время сейчас назад. Вот, какой год? 87-й. Вот, поэтому вспомним, как они, соответственно, вместе играли и пели. И поэтому сейчас Мишель Пфайфер и Шер прямо сейчас в рабочий полдень будет. Далее немного рекламы. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень

0: рабочий полдень на ковите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на ковите.
2: Ну, а вот теперь Мишель Пфайффер. Вот мы немножко тут перепутали, но все. Мишель Пфайффер с композицией «Никогда не забыть». Далее реклама, и рабочий полдень продолжится.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товара по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Рабочий полдень.
6: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
7: Между тем, программа «Рабочий полдень» плавно отбивает первый час, и я рад приветствовать вас сегодня. Сегодня 4 мая, понедельник. Ну, майские праздники, в принципе, продолжатся. Поэтому наслаждаемся классной погодой. И я думаю, что у всех неплохое настроение в связи с тем, что погода вернулась классная. Поэтому, ну, будут небольшие дождички, может быть, завтра или послезавтра. Но это ничего страшного. Главное, что тепло. На улице тепло.

0: Поэтому скоро и отопление в квартирах наших отключат. Итак, группа Bonnie M переносит на следующий час. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. И в солнечной погоде я отдаю гимн Сане в исполнении группы Bonnie M. До встречи в следующем часе.
1: Рабочий полдень на комете.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей.

0: соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие три года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений, говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 22 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

Вообще полдень плавно перешел второй час. Между тем мы уже сыграли заявку от Эдуарда. Композиция называлась «Это Дали» в исполнении Никиты. Но он тут еще, соответственно, просит «Триплекс», Анику Долинский и Буча. Да, ну будет, да. И, соответственно, Зульфия прислала заявку. Пишет: «Игорь, привет. Передаю привет всем, кто сейчас в пути или только проснулся. Хочу поздравить вас с началом новой недели. Поставьте, пожалуйста, композицию «Черная луна» из композиции «Август» и Ивана Валеева «Белая луна». Еще «Красная луна», наверное, есть. Вот надо посмотреть, есть или нет. Ну, в общем, все будет сейчас. Так сказать, поделим все поровну. Но, между тем, я пока вот заявки были, я приготовил рубрику «Новинки» сегодняшних рекорд-компаний и новых треков в Российской Федерации, да. Татьяна Крутукова выступила с композицией «Алешенька». Я ее не слышал. Я вот поставил вот слепо, да. Но ее я еще не слышал. Тогда будет Татьяна Крутукова. Дальше будет композиция для Зульфии «Черная луна» из «Августа», «Аюла», да, и далее немного рекламы, и, естественно, дальше будет Иван Валеев, и далее много-много чего. 8-916-244-00-44.

0: специальную игру «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
6: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
5: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
6: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
5: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации,
6: выгодные цены от производителя.
5: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие 3 года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений. Говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитализацию.

0: капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 22-24 и солнечно. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио «Комета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
4: Включаю.
3: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Доставка по всей России.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63 +7 916 626 02 63.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Дети поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля.
3: Выполняем стабильные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности.
2: Ремонт двигателей и ходовой части. Качественно, быстро и по доступным ценам.
3: Ждем вас по адресу. Город Чехов, улица Горнаева, владение 1.
2: Наш телефон 8-985-962-75-56.
3: 8-985-962-75-56.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Дарим настроение.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: примета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент России Владимир Путин призвал расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне президент посетил Московский манеж, где проходил федеральный просветительский марафон «Знание первое» и встретился с представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации. В ходе беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов. У нас есть список федеральный, по которым создаются учебники, 32 языка, но нужно его расширять, сказал глава российского государства. Путин отметил, что сегодня в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить. В России утвержден обновленный ГОС для вейпов, который ограничивает объем жидкости и запрещает изображение вымышленных персонажей на упаковке. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Метелев, пишет ТАСС. Росстандарт утвердил изменения в ГОС для вейпов и жидкостей к ним. Это еще один шаг в нашей совместной плановой работе по снижению потребления табака и вейпов среди молодежи, сказал он. Метелев отметил, что продавцы вейпов часто манипулируют мнением детей, делая упаковки и сами электронные сигареты с дизайном, нацеленным на подростков. Теперь в оформлении вейпов нельзя будет использовать анимационных персонажей и вымышленных героев, отметил Метелев. Сами устройства курения, по его словам, нельзя будет изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков. И в завершении выпуска Министерство просвещения ввело предмет «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7 классов с 26-27 учебного года. Об этом говорится в сообщении ведомства. В приказе указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость нового предмета, который способствует более глубокому усвоению традиционных моральных ценностей детьми. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92,6.

романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля.
2: Выполняем стабельные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности.
1: Ремонт двигателей и ходовой части. Качественно, быстро и по доступным ценам.
2: Ждем вас по адресу. Город Чехов, улица Горнаева, владение 1.
1: Наш телефон 8 985 962 7556.
2: 8 985 962 7556.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
5: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
6: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие 3 года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений, говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 22-24 и солнечно. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи плюс 7-916-626-02-63, плюс 7-916-626-02-63.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
5: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
4: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
5: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
4: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
5: Выгодные цены от производителя.
4: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля.
3: Выполняем стабильные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности.
2: Ремонт двигателей и ходовой части качественно, быстро и по доступным ценам.
3: Ждем вас по адресу: город Чехов, улица Горнаева, владение 1.
2: Наш телефон 8-985-962-75-56.
3: 8-985-962-75-56.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более 2 пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности, об этом сообщает телеграм-канал «База». Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, и при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания. Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы. Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии газете «Ру» адвокат Наталья Шалуба напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории. В данном случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливающая ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушение совершено в лесопарковом зеленом поясе, штраф составляет от 40 до 50 тысяч, добавила адвокат. И в завершении выпуска современный российский композитор-исследователь Тургут Николя Габриэль рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды. Своими рекомендациями он поделился с газетой «Ру». По словам композитора, сотрудники большинства современных компаний живут в постоянном информационном шуме. Эксперт отметил, что в последнее время к привычным абонементам в спортзал и консультациям психологов компании добавляют в программы благополучия сотрудников еще один инструмент – музыкальные программы, не требующие перестройки графика и не отнимающие много времени. Научные исследования подтверждают, что медленные инструментальные композиции синхронизируют мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Проще говоря, человек меньше отвлекается, быстрее вникает в задачу и меньше устает. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».
4: Вечерний Чехов. На радио «Комета» 92.6 FM.
5: Четвертое мая на календаре. Вечерний Чехов снова в студии «Радио «Комета» 92.6 FM. И здесь по традиции все без изменений. Ольга Ольхова и
6: Анна Донрой. Всем добрый вечер.
5: Добрейшего вечера всем. Вот так вот резко и внезапно к нам пришло лето. Вот так вот из шубы и не знаешь, сразу в тапочки.
6: Оль, вообще не знаешь, что одевать. Я сегодня в гардеробе вот так встала и думала.

0: сидеть. Вот так бывает, да? Вот, собственно, и что-то хочется, как всегда, по традиции сейчас я найду, что там нам пророчит Яндекс.Погода и расскажу. В общем-то, за окном у нас 23 градуса, облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается. Ощущается, как плюс 21, но, если честно, после такого холода ощущается там, как все плюс 40, потому что у меня впервые в жизни Аня накрыла акклиматизация.
1: Да, я пришла такая, говорю, Оля, я сейчас расплачусь вообще, сейчас надо себя разгонять. Сейчас будем разгонять.
0: Да, будем потихонечку. А пока что про ветер расскажу. Ветер у нас слабый, 2 метра в секунду, западный, порывами до 4 метра в секунду. Высокая активность пыльцы, там береза начала цвести, что-то еще там присоединилось к ней. Давление атмосферное в норме, а магнитное поле спокойное. В общем-то, неплохой набор для вечера понедельника, я
1: вообще
0: считаю,
1: нет,
0: да?
1: Нет причин, чтобы штормило. Я, кстати, сегодня позагорала, например. И вот этот ветер был очень кстати, потому что мне не было жарко, я даже задремала под солнцем. То есть я сегодня прям плодотворно провела вечер для своей души и тела, но что-то подколбашивает.
0: Что ж, в общем-то, готовы мы.

0: Это наш мессенджер Макс. Пишите. Также у нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте уже озвучена тема наших двух часов сегодняшних. Обсуждаем мы сегодня частный дом или квартира. За или против.
1: Да,
0: в общем-то, кто что думает.
1: Против.
0: Давайте делиться, кто где, у кого какие минусы, плюсы. Вообще, почему одно лучше другого. Может быть, даже и не лучше, и не хуже, а все одинаковое.
1: Жила везде, по разным, и по съемным, и по своим. И четко прям понимаю за и плюсы. И там, где и живу, и где жила.
0: Угу.
1: Есть о чем что рассказать, чем поделиться. В общем, будем вас раскачивать вместе с сами
0: собой. Давайте общаться, начинать. Заодно сходите, подписывайтесь в группу радиостанции «Комета», чтобы быть в курсе музыкальных событий города. А чтобы быть в курсе остальных событий города, заходите, подписывайтесь в информационный канал в мессенджере maxlopasnet.ru и узнавайте о новостях первыми. Ну, а мы пока что приступаем. Итак, вопрос дня. Аня, ты живешь в частном доме.
1: Я живу в частном доме, всю жизнь к этому стремилась. Причем продала две квартиры и построила себе дом.
0: Угу.
1: И вот прям могу сказать, вот Оль, накрывает прям порывами. Бывает такое, что прям выходишь и просто поднимаешь руки к небесам и говоришь: «Господи, спасибо тебе большое, что я живу в частном доме». А бывает, вот что-нибудь прям происходит, ты думаешь: «Господи, как хорошо было в квартире». Вот прям вот так вот. Хочется все плюнуть и приехать в квартиру. Но если уж прям осознанно подумать, нет, конечно, я не жалею, но периодически бывает. Бывает, есть на то причины свои, о которых чуть позже сейчас буду подробненько рассказывать. Вот, и случаи были, когда люди, имея дом, переезжали в квартиру, потому что слишком много вложений требовал дом. Mm-hmm. Такое тоже бывает. Все бывает по-разному. Здесь, вот, как говорится, каждому свое. И куда-то переманить кого-то.
0: Скажу честно, я городской житель, мне нравится это вот ощущение, как это, соседство, хотя оно бывает порой с минусами, но что ж поделать, мы все люди, как бы, если бы я хотела жить в полной тишине и одиночестве, наверное, я бы уехала куда-нибудь в дальнюю деревню, где нет соседей на 4 двора вперед, и было бы замечательно все, но я все-таки люблю социум, я к нему тянусь, поэтому все-таки для меня квартира, ну, и есть там еще несколько аспектов, знаешь, вот, например, насекомые, которые по лету все-таки в квартире как-то меньше.
1: Да, я тебя умоляю, сколько квартир с насекомыми. И клопы, тараканы, и всех хватает. И если ты еще у соседей, здесь хотя бы на твоих сотках, там твоя территория. Потом у меня, кстати, дом тоже находится.
0: Слизни всякие, муравьи.
1: Да, нет, слушай, ну это на огороде, это же не дома. И у меня дом тоже как бы в социуме. У меня там соседи, поверь мне, социализации там вообще за глаза. То есть у меня дом находится в городе.
0: Что ж, присоединяйтесь к нашему общению, к нашему обсуждению.
1: Здесь не убедим.
0: Ну а мы пока что передаем бразды правления группе D с композицией «Солнышко», а за ней следом будет «Smoky» «Living Next Door to Alice» прямо сейчас на радио «Комета» 2.6 FM.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: 106 FM, да, мы заряжаем позитивом друг друга, но и вас
1: друг друга
0: вместе,
1: и вас тоже, да.
0: И, в общем-то, позитив уже у нас есть, тут сыпятся такие классные сообщения, веселые, позитивные, да,
1: ну-ка.
0: Тут Андрей пишет, наш постоянный слушатель, говорит, девки в озере купались, ой, о чем это я? Ах, да, девушки, бонжур, Аня, ой.

0: Ну, не сделала бы в палисаднике около подъезда, это однозначно.
1: Да.
0: Я позагоралась.
1: Знаешь, как бы в чем есть минус это дома? Это необходимость самостоятельно решать проблемы. Что, в общем-то, в нашем с тобой случае, да, это накладывает некоторые моменты неудобства. Например, следить за водоснабжением, отоплением, освещением, канализацией, там, септики, вот эти все, там, насосы чинить, ремонтировать. Ну, и, в общем-то, меня еще останется, знаешь, что меня тормозит зимой снег, летом трава. Вот это снег, трава, трава, снег, трава, трава, снег. Это когда...
0: Оля, сразу вообще все, понимаю тебя отлично, и сразу контраргумент. Трава и снег – это то, что я в частном доме делать обожаю. То есть чистить снег для меня, кто знает меня...
1: Ну, это
0: меня,
1: спорт.
0: Да.
1: Это вообще замечательный спорт.
0: А так как я живу спортом уже много лет, час или полтора спорта в день для меня – это тот минимум, который я прохожу, то, ну и плюс я закаливанием занимаюсь, плюс я закаливаю людей, я чищу снег, просто могу по часу, по полтора в купальнике, чтобы люди понимали. И сегодняшняя это, зима в этом году, она просто мне принесла плюс то же самое, как и это. Так что здесь
2: зато
0: нет.
2: Какие классные сугробы. Можно в них выйти, бухнуться и смотреть на звезды.
0: Как ты любишь. Просто с подъезда выйти и бухнуться.
1: И вся жизнь прекрасна. Что ж, ладно, будем пока ждать ваши контраргументы за квартиры и частные дома, да? Про септик тоже попозже расскажем.
0: Про септик я тебе попозже, да-да-да, я хотел сказать. Это я тебе потом объясню.
1: Уступим место композиции, заказанной Андреем. В общем-то, прямо сейчас Massive Attack, Girl, I Love You. Слушаем на радио Комет 92.6 FM.
3: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
2: Слушайте, котята, пусть они все думают, что я мечтаю стать

0: ты?
1: Кто там?
0: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио.
3: Привет, с вами Алина Делис, и вы слушаете мою песню на радио «Комета» 92,6 FM. Счастья вам и любви!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Один к тебе долетел, один ко мне, еще обратно ко мне долетел.
1: Давай, так что рули, кто
0: буду
1: там
0: сейчас
1: начинает.
0: Потихонечку зачитывать. Андрей пишет: за Massive Attack спасибо, привет родной сестре Надежде в Платоновку, это Тамбовская область. Two Unlimited Tribal Dance для нее, пожалуйста. Будет, и ответом летит прям сразу: привет, передайте, пожалуйста, привет брату Энди от сестры, поставьте, пожалуйста, Depeche Mode, I Feel You. Тоже будет. И у нас там еще Эдуард. Для Эдуарда группа «Вирус» с композицией «Все пройдет». Там большое такое сообщение, я не зачитываю.
1: Я, да, Эдуард, добрый вечер. Доброго дня, Оля и Аня. Приветствую всех слушателей.
2: Добрый.
1: Я люблю и уважаю комфорт городской жизни. Еще люблю высоту. Люблю смотреть на город свысока. Самое главное, что не на людей. У меня из окна в Бутово видны коттеджи и дачи, поэтому у меня все это одинаково. Я живу в квартире, но как будто на даче. У меня тут и соседи, и певец Трофим с его коттеджем. Когда я иду гулять к нему в Ямонтово, я всегда слушаю комету. Вы здесь хорошо ловитесь. А у нас, кстати, комета же сейчас на Яндекс.Радио. Просто интернет подключаете и ловите. А, только руку поднять с антенной повыше. Вы там с чем ходите, Эдуард? С радиоприемником? Я сейчас упростил интернет. Поэтому живу в квартире, но у меня есть и дача возле Сергиева Посада, специально поближе к святым местам. Там даже змей нету, ни разу никто из местных не видел. У меня, включая дачи близких родственников, их 3 в разных районах Подмосковья. Хорошо живете, Эдуард? Я люблю выбирать по настроению. Дай бог, кстати. На каждую дачу я поеду. На какую дачу я поеду? А если брать 2 друзей, то получается у меня еще 2 дачи. И они тоже меня пускают пожить. Прекрасные друзья, Эдуард. То с роднёй живу на даче летом, так и веселее. То к себе, так, что выбираю все по настроению. В течение лета езжу жить по разным дачам. Шикарно. Так что все зависит от настроения. А зимой в деревне делать нечего, так что сижу зимой в квартире. А я прям тоже чуть-чуть таких контраргументов мелких накидаю. Я как раз зимой люблю, опять же, почистил снег, сел около камина, который я специально себе печь-камин построила. И у меня большие панорамные окна, и я построила так печку, что я вижу и огонь, и сразу вижу снег. То есть у меня это одновременно, вот этот широкий подоконник себе специально в доме сделала, да. И я тоже, если жить в квартирах, люблю высокие этажи. Здесь я с Эдуардом солидарна. Но зимой находиться очень

0: это в своем доме, свои плюсы, и опять же почистить снег. И еще большой плюс дома, который я не могу исключить из своей жизни, так как я веган-сыроед, и у меня много зелени я ем. Ребят, я уже в зиму засаживаю всю теплицу, засыпаю огромным слоем снега, и как только по весне он начинает таять, теплица начинает прогреваться, у меня грядки как бы уже политы этим растаявшим снегом, и я уже с начала апреля, вот уже больше месяца, я ем зелень в огромных количествах. И эта зелень, которую я вырастила сама, я понимаю, что там нет ни химии, ни пестицидов и так далее. Поэтому от этого я отказаться не могу, хотя вот плюсы квартиры смотреть свысока на всех, это круто, Эдуард.
1: Ты знаешь, тут мне вот сейчас сижу, читаю форум хаус, и вот пишут тут люди: квартира или дом, где жить проще. Починили кран, вызвали мастера для этого. Заснежило, почистят двор. Оплатил квитанции и, в общем-то, свободен. Не всегда все так гладко. Бывает, плачу за квитанции, а тебе ничего не чистят во дворах.
0: Нет, ты знаешь, здесь же получается, ты что-то за электричество чистишь. Ой, господи,
1: чистишь.
0: Тебя чистят за электричество только. Вот. Поэтому ты заплатил, а все остальное, эти квиточки, которые там по 10-15 тысяч приходят. Но мне вот, например, ну да, но если что-то вдруг, как ты говоришь, там насосы, вот это все, ну когда все новое, и делают нормальные руки, у которых из того места у людей растут, ну, слава богу, хватает на много количества лет.
1: Что ж, ждем дальше ваши аргументы за и против, и вообще, кто за что, а я пока что уступаю все-таки место. To Unlimited, Tribal Dance, это привет идет от Андрея для его сестры Надежды в Платоновку Тамбовской области. И вирус все пройдет, и дальше будем писать ваши приветы и песни ваши любимые ставить. Поэтому делайте громче.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса. Гибкое изделие.
2: Сантехника от ведущих производителей. Трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары. Доставка в день заказа. Профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу. Город Чехов, улица Уездная, 12А. Строение 1. С 8 до 19.00 без выходных.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для

0: Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Породности у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Первый час подошел к концу вечернего Чехова, но
7: уже?
6: Мы пока что не собираемся прощаться, но еще будем продолжать обсуждать.
7: Я вообще не готова, я только жила.
6: Да, дом или квартира, в общем-то, и тут я поначиталась, набралась сеанса, тут вообще капец.
7: Я пока еще у меня своих эмоций.
6: Люди, когда планируют строить, значит, частный дом, они в 95% случаев допускают одну и ту же ошибку банальную. Пытаются возвести 300 метров квадратных, а то и побольше, на 25 сотках, а потом, в общем-то, в процессе
7: не понимают, что с этим делать.
6: Возведения понимают, что, в общем-то, 98% того, что они построили, будет не обжито и, в общем-то, никому не нужно.
7: Оль, я мало того, что я работаю в недвижимости, продаю эти дома, их еще и продать невозможно. Они их хотят продать за те миллионы, которые в них вложили, такие дома, в принципе, никому не нужны.
6: Потом, знаешь еще, что, значит, самая такая типовая ошибка, это вот это вот желание посидеть на балкончике второго этажа и попить кофеек.
7: Ни в коем случае нельзя делать балкон в доме. Это большая ошибка, которая засыпает снегом и заливает.
6: Я считаю, что вообще широкий балкон — это абсолютно глупое.
7: Именно в доме, потому что вы все равно проводите на первом этаже. Лучше веранду построить.
6: Намного проще построить террасу с первого этажа, куда и, в общем-то, чашку кофе тащить намного удобнее, а не проливать, поднимаясь на второй этаж к этому балкону.
7: Никогда этим не пользуются люди и не понимают.
6: Значит, на американский манер все пытаются построить себе цокольный этаж, в который, значит, пытаются опустить всякие там
7: тренажеры,
6: технические оснащения дома, там всякие
7: тоже
6: бойлерные.
7: Глупость большая,
6: там. И, в общем-то, и самая типовая вообще ошибка, по которой тут просто максимально все допускают, это попытка спустить под дом гараж. Угу. То есть явно у людей нет опыта выезда зимой по вот этим льдинам, из этого гаража.
7: А потом они не забывают о том, что, например, у меня, если подвал, то я его сделала пластиковый с отдушками, он у меня просто закопан в огороде. То есть они понимают, что это сырость. То есть все, что ниже грунтовых вод, это все, это постоянно будет затапливаться, это будет постоянно в сырости, и машины в том числе будут. Это столько ошибок делают. И еще большая ошибка тем, что когда люди начинают сами строить дом.
6: Ты знаешь, еще есть ошибка такая. Большинство людей не понимают, зачем нужна своя скважина на участке. Хотя это важно. Вот своя скважина на участке — это прям такое обязательное такое, что должно прям быть.
7: Ты знаешь, здесь такое большое подспорье, потому что я сейчас знаю, например, я просто сама раньше дома строила вот несколько лет назад еще, и с этими ошибками сама сталкивалась, когда мы только начинали. И когда человек уже застройщик, он проходит какие-то ошибки, доверьтесь застройщику, ребят. Я сейчас даже никого не рекламирую, а просто доверьтесь, потому что люди начинают: да, мы сами построим дешевле. Не построите. У любых застройщиков, у них уже связи и каналы, и это все делается оперативно, и вы все равно даже такие цены не найдете ни на стройматериалы, ни на услуги. И люди уже понимают, они уже по этим по граблям протанцевали, то есть они уже понимают, как это все сделать. А люди, мы сами с усами. Это реально получается на 2, на 3 миллиона дороже, если вы строите дом сами. Это уже с этим столкнулись. А по поводу скважины, Оль, сейчас большое подспорье — скважина или колодец, потому что по поводу качества воды сейчас очень многие стали спорить, и даже вот колодец там 20-30 метров, вот, например, Пешково, там вода чище, чем скважина 40-50. Но у меня скважина 75 метров, мне по наследству она досталась. Поэтому у меня, как бы, слава богу, с водой все хорошо. Когда я сдала, мне сказали нормально. Здесь, знаешь, надо подумать.
6: Опять же, знаешь, люди, когда пытаются строить двухэтажные дома, они не учитывают, что стоимость лестницы обойдется практически в третью часть дома по стоимости.
7: Ну, ты знаешь, хорошая лестница, в принципе, не так дорого стоит. Сейчас, как бы, если это в скопе вот брать, как дом, если люди будут строить, они это построят. Но я не против двухэтажных этажей.

0: разная планировка. Ко мне просто люди обращаются с планировками, и я рублю прям на корню, потому что я, например, проект дома своего сама строила. Я дизайнер интерьеров дипломированный, и я знаю просто и напродавала этих домов. Поэтому просто нужно четко знать, вот, что кому что нужно. И за счет этого не торопиться.
1: Вам что
0: не
1: ж, торопиться. Вернемся к обсуждению в следующем часе. У нас пока что отправляется привет брату Энди от Sisters композиции Depeche Mode I Feel You на завершение часа этого. И в следующем уже вернемся к вам.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный дождь я отпускаю нашу любовь, только здесь я оттанцую всю свою боль.
0: Комета.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей.

0: оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие три года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений. Говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 22-24 и солнечно. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Продолжается вечерний Чехов на радио «Комета» 102.6 FM. Мы продолжаем собирать приветы и музыкальные заявки, пожелания и поздравления. 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер Макс. И в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь. Там же есть у нас анонс сегодняшнего обсуждения. И там же можно свои 5 копеек ставить по теме дня сегодняшнего. Дома.

0: документов, это я прям выписала. Мне даже вот, ну, блин, ребят, я огородник. Я не засаживаю так, что там картошку там пахать там целыми днями, да. Я здесь одел грядки, у меня постоянно там зелень, свекла, морковка, лук. Кальраби я сажаю, вот. До цветов еще, честно говоря, руки не дошла. То есть я считаю, что надо посадить столько, сколько вот в кайф было бы вот ковыряться. То есть утренняя прополка — это такая медитация своя. Вечером полить — то же самое на рассвете. Uh-huh. То есть это такие процессы, там, работа с землей, она, в принципе, умиротворяет. У меня, например, подруга вот сейчас только до этого дошла, говорит: Аня, приезжаю на дачу, говорит, то раньше заставляли меня полоть. Тут я просто вот из города вот туда, прям в эту землю. И меня, говорит, прям просто вот, ну, выносит. Мне, говорит, сразу легче становится. Ну, работа с землей — это крутая штука на самом деле.
1: Ну, ты знаешь, что пришел вопрос в мессенджер Макс от Андрея. В очередной раз слышу анонс утреннего шоу, но его нет в эфире несколько недель. Можете в эфире

0: Можем, конечно. Во-первых, у нас радиоведущий меняет место своей дислокации, мы его сами найти не можем. Как только найдем, так обратно его в эфир вернем. Вот так вот.
1: Да, это основная причина. Вторая причина, я хочу тоже подключиться в утро, не бросая Олю вечером, но пока не получаю на это ответ, потому что я утренний человек, и мне утром проводить классно. И вот когда наш человек с утреннего шоу вернется, он мне пообещал, что я с ним попробую это утреннее шоу вместе провести. Поэтому, может, вы меня еще и утром услышите, если мне снизойдет.
0: Вот так вот. Что ж, возвращаемся мы к обсуждению домов, дач и всего остального. Значит, почему после 40 лет нужно строить совсем другой дом? Ань, знаешь, вот есть такая статья?
1: Я после 40 свой дом строила.
0: Потому что до 40 лет почему-то все мечтают об огромном особняке, чтобы там было минимум 3 этажа, башня, просторная гостиная, чтобы мяч можно было погонять.
1: Но мне это гораздо раньше,
0: и парадная лестница,
1: пришла.
0: Как в кино о знати, да. И в итоге, чем ближе к 40 годам, тем ты сильнее понимаешь, что, в общем-то, за каждый квадратный метр лишний построенный в доме ты начинаешь бороться с пылью, да, и причем...
1: С пылью, еще и с светом все это отопить
0: не,
1: надо.
0: Не всегда в этом выигрывая, да. В общем-то, почему один уровень? Потому что после 40 лет лестница до тебя будет тем еще тренажером по жизни. И один этаж, в общем-то, свобод перемещения, и не надо заморачиваться с походом на второй. А к 60 годам, так мне кажется, вообще второй этаж так это и останется там где-то там,
1: ну...
0: наверху.
1: Здесь для тех, кто не развивается и не собирается после 40 заниматься спортом, в принципе, своим физическим развитием, здесь соглашусь. У меня одноэтажный дом, но я не против двухэтажных, потому что второй этаж, это, как правило, такая зона для сна. О, вспомнила слово. Вот. Но... В любом случае, я всегда, ну, я раньше, чем до 40 дошла, я никогда не любила эти замки, я всегда на них смотрела с презрением. И я могу сказать, что мне всегда нравились даже с низкими потолками. То есть я люблю уютное жилье, я люблю маленькое. У меня спальня 9 квадратных метров, гардеробная 14. Ну, здесь, извините, я стилист и мэджмейкер, у меня минимум должно быть, это моя любимая комната. Но спаленка, у меня кровать и 2 тумбочки, все. То есть у меня вот этот уют, он зависит как раз от минимализма в масштабах. Но зато у меня веранда 30 квадратных метров, где я йогу делаю. Ну, короче, свои какие-то моменты. Я сама делаю дизайн своего дома. И, кстати, в этом тоже огромный плюс. То есть и вы всегда можете сделать свой проект дома, если вы переезжаете в свой дом. Но, опять же, прям повторюсь, и это прям мой такой совет, даже, извините, что не прошлый. Если будете строить, обязательно обратитесь к

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается вечерний Чехов, и, в общем-то, да, тут это, где наушники, да,
8: все,
7: вот
8: я
7: они.
8: Запарилась настолько, я ищу на стойке наушники, хватаю их, нету, у меня такая паника в эфир выходить, где я, у меня на шее висят, как бабушка. Ай, очки, это прям
7: да.
8: Вот.
7: Ну, а мы продолжаем принимать ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления. Напоминаю, что у нас есть группа ВКонтакте, радиостанция Комета, там тоже можно писать свои 5 копеек по теме дня сегодняшнего. Частный дом или квартира за и против, как раз там Зуля нам пишет комментарий. Я выбираю диван и песню Дюна. Привет с большого Будуна. Поставьте, чтобы было понятно и в доме, и в квартире. Рассол не спасает, только эта песня. Ну что ж, привет из большого Будуна, тоже неплохо, в общем-то говоря. И дальше там Андрей нам пишет. Значит, Майкл Джексон, Триллер, пожалуйста. Привет на небеса для Дениски. Нена точно услышит. И в стык Майк Олдфилд to Friends. К сожалению, Майк Олдфилд в стык не получится. Там у нас в стык Лина Сайфул и композиция «Бабочки». Поэтому придется
8: слушать. Наслаждаемся, ребята, наслаждаемся Линой Сайфул.
7: Ну, а мы продолжаем обсуждать.
8: Сейчас, я еще хотела, кстати, Эдуарду сказать

0: тут вычитала такую интересную вещь. Значит, минимум ступени и низкий подъем от земли. Помните эти пафосные крылечки на 7-10 ступенек, чтоб фундамент повыше, чтоб смотрелось солидно?
1: Ну, это опять же, смотрите, какая...
0: Это ловушка, Аня, это ловушка.
1: Смотря какой дом строить. Я, например, вот почему мне не нравятся квартиры, мне очень сложно находиться в бетоне. Я вот сейчас полтора года жила в Москве, да, там рядом парки, скверы, Лосиный остров, с собаками гулять, все это очень удобно. Но я постоянно выбегала из этой квартиры, то есть мне в бетоне находиться сложно. Когда ты привык к частному дому, когда ты просыпаешься, у тебя птички поют, солнце светит, рассвет, и когда ты утром просыпаешься от того, что кто-то там топает, кричит, телевизор у кого-то работает, ну, ребят, вот этот вот контраст, он чувствуется, когда вы живете либо в доме, либо в квартире, и бетонные стены, я ощущаю, и вот по поводу высоких ступеней, у меня высокие ступени, потому что у меня деревянный дом, это моя мечта была, именно деревянный, и все это должно быть, ну, чуть выше земли, потому что иначе, ну, просто фундамент, ну, вернее, нижний слой, венец, он может гнить, если его правильно не обработать.
0: Ну, да, плюс ко всему, почему я вообще против большого количества ступеней, потому что вот зимой это все превращается в каток, и вот ты такая уважаемая, с сединой такая дама, летишь с крыльца, пытаясь изобразить, Оля, художественный пируэт, ты и думаешь, подожди. Ну пусть это будет кость, а не плитка, которую потом надо чинить, ремонтировать и менять.
1: Да подожди, ты куда улетела в седину-то, Оль? Ты прекрасно выглядишь на 18, уже с какой-то сединой там себя представила, падающей со ступенек. Что за мыслеформа,
0: надо,
1: Оль?
0: Надо смотреть в будущее, не, ты понимаешь?
1: Не, подожди, кто-то 85 марафоны бегает, а кто-то там уже с сединой там... свои там 60 уже падают со ступени, ребят.
0: Я в своем возрасте могу упасть на ровном месте, поэтому так лестница вот, вообще Оля, не про меня.
1: Есть к чему стремиться, заниматься физическими нагрузками.
0: Вот. Ну что ж, в общем-то, посмеялись, обсудили. Пока что у нас аргументы за дома. Давайте вносите свою лепту. Кто вообще считает, что квартира это классно, пишите нам. 916-244-2044. Заодно ваш привет на музыкальной заявке и поздравления. Ну и вот по просьбе Зули Дюна, привет с Большого Бадуна. И для Андрея Майкл Джексон, Триллер. Прямо сейчас на Радио Комета слушаем.
2: Вечерний чех на Радио Комета.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-020-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Апельсин. Попробуйте и возвращайтесь снова.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: музыкальные заявки, пожелания и поздравления. В общем-то, у меня тут есть еще композиция Mike Oldfield Friends. Это от Андрея пришла заявка, и она будет сразу же после нашего выхода. Вот, ждем дальше и, в общем-то, продолжаем обсуждать тему нашего дня сегодняшнего.
1: Спасибо, слушайте, за такие комментарии, за вообще интерес к проявленной теме. Вообще, такие прям все молодцы.
0: Могу? Аня, жги.
1: Давай. Ну, во-первых, да, вот от Эдуарда пришло то, что, например, повышается чувствительность, да, что когда живешь на даче, это обостряет персональные чувства, когда тебя начинают слышать там шаги возле дома, ты больше внимания на них обратишь, чем если шаги там во дворе, например. Ну, согласна, да, и если, например, кто-то рядом проходит. В общем, живущий человек в своем доме становится более внимательным, аккуратным во всем. Здесь соглашусь, нечем крыть, да. То есть, по-первых, даже там, когда еще одна... Если остаешься, там кто-то, ой, там кто-то по крыше там ударил, ой, кто-то, вот это есть. Но я дом осознанно построил, потому что когда именно у меня дача была, я дом построил как раз в глубине участка. Вот это очень спасает, потому что никто мимо не ходит, никто там машины не ездит, то есть это реально становится тише. И

Там однозначно бойлер, там однозначно скважина. И, кстати, когда мы жили еще с бывшим мужем в свое время именно на даче, то мы все лето мылись ледяной водой. Ну, холодной водой. Меня это вообще нисколько не смущает, потому что я моржую. Вот. И в целом, как бы, меня это не напрягало вообще вот до последних, там, прям вот до первых морозов. Поэтому, если говорить про частный дом, то здесь все удобства есть. У меня ванна есть. Я вообще душевые кабины не понимаю. У меня ванна.

0: То есть здесь все у меня продумано прям вообще до мелочей. Но я до этого, для этого 3 года до этого строила дома, чтобы понять, что я себе хочу. Поэтому здесь вот прям...
1: Знаешь, кстати говоря, вот очень часто про комфорт и приватность пишут вообще на всех вот и форумах, и в обсуждениях по части того, что лучше дом или квартира. И как бы в основном большинство аргументов идут в доме, то есть никаких соседей над головой, никаких тусовок за стеной.
0: Это прям
1: но
0: палочка.
1: Опять же, но в доме же бывает такое, что приезжают гости на соседний участок, и там тусовки такие, что квартира за стенкой отдыхает нервно. Там переградывается.
0: Оль, вообще абсолютно с тобой согласна. Ну, давай начнем, что тусовки там раз в неделю, как минимум, там, да.
1: Uh-huh.
0: Вот. А соседи над головой каждый день. А если ты еще и дети бегающие внизу и сверху, а тут я как-то решила ночью на ханге поиграть в Москве. Соседка пришла. Я даже не думала, что ханг такой звонкий в час ночи.
2: Да ладно, серьезно, что ли, да?
0: Оль, я правда думала, что он какой-то медитативный.
1: Ты знаешь,
0: спокойный.
1: Я скажу честно, что, конечно, проблема жизни в квартире заключается вообще в плохой шумоизоляции. То есть, на самом деле, тут немножечко вложить финансов, сделать хорошую шумоизоляцию качественную, все будет прекрасно, и не будешь ты никого слышать. В конце концов, я не знаю, я вот, допустим, спасаюсь какое-то время, я прям не могу, если услышать меня звуки раздражают, то я, в общем-то, втыкаю беруши в уши,
0: беруши,
1: и все
0: да.
1: чудесно.
0: Беруши, согласна. Но вот у меня, например, подруга, у нее был дом у нас здесь, в Скурыгино, и она мне: «Ань, продай дом». Я говорю: «Ты что, с ума сошла?» Я ее так отговариваю. Но она просто его не вывозила, потому что изначально напортачили с канализацией, с септиком и с водопроводом. То есть если с водопроводом, с водопроводом, скорее всего.
1: С водопроводом.
0: С водопроводом все-таки, да?
1: Да, водопровод.
0: Да, хорошо. Надо посмотреть. Вот.
1: Прям... За эфиром посмотрим.
0: У меня сомнения, да, по этому вопросу. Сейчас посмотрю. Вот. И в конечном итоге она настолько устала от того, что вкладывала деньги вот во все эти вещи. Она уехала в двухкомнатную из дома, ребят. Уехала в двухкомнатную хрущевку с тараканами Винникова. И говорит: «Я кайфую от того, что я прихожу, и у меня есть дома вода». Поэтому здесь вот, ну...
1: Для наших внимательных слушателей спасибо, что поправили. Водопровод, он все-таки, Андрей нам пишет. И, собственно, для него сейчас Майк Олдфилд будет «Two Friends» прямо сейчас на радио «Комета».
0: Спасибо,
1: слушаем.
0: Андрей.
3: «Вечерний чех» на радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля.
2: Выполняем стабильные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности.
1: Ремонт двигателей и ходовой части. Качественно, быстро и по доступным ценам.
2: Ждем вас по адресу. Город Чехов, улица Горнаева, владение 1.
1: Наш телефон 8 985 962 7556.
2: 8 985 962 7556.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
5: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19:00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: Волшебный понедельник к концу подошел, по крайней мере, на вечернем Чехове.
8: Осень, понедельник.
7: Сегодня 4 мая.
8: Чего мне ничего не делается сегодня?
7: Да.
8: Я потому что в понедельник привыкла отдыхать.
7: Потому что, Аня, нужно в понедельник плавно входить в рабочий ритм, примерно до среды. А там уже...
8: Тогда я сегодня вообще молодец. Я перевыполнила план там по домашним делам.
7: Видишь, как замечательно. И, в общем-то, и тем, кто мы сегодня раскрутили, разобсуждались. И знаешь, скажу тебе честно, вот, наверное, хорошо там, где нас нет, поэтому всегда хочется тем, кто живет в домах, переехать в квартиру, а тем, кто живет в квартире, переехать в дом хочется постоянно. И каждому свое, наверное. Есть плюсы в квартире, и в доме. Ну, как бы в квартире это всегда это развитая инфраструктура, рядышком больница, детский садик.
8: Ну, я живу в городе, вот, меня это не смущает.
7: В доме все-таки, что ни говори, это единение с природой, возможность выйти в 4 часа утра на веранду дома, попить там кофе и встретить рассвет. Тоже своя определенная романтика. Поэтому тут сложно говорить, что лучше, и как бы сложно говорить, что хуже. Наверное, хорошо, когда ты чувствуешь комфорт,
8: когда ты
7: живешь.
8: Понимаешь, да. Вот, например, Эдуард живет в квартире, кайфует на высоком этаже. Кстати, как я говорю, 2 года вот я прожила, да. То есть я, получается, на там каком-то 9-м тоже там все парки, скверы, все видно. Сюда приехали, здесь свой. Когда вот это все в балансе, да, наверное, так. Но только это у меня не дача, а дома. Я сегодня говорю, я ощутила, когда я испанский сегодня делала, на улице сидела. Я ощутила какой-то кайф с мягкими окнами. Ты сидишь вроде бы на улице, а тебе тепло, ничего не вдувает. И еще, кстати, аргумент, Эдуард, по поводу дома. Ну, почему-то Эдуард, говорю всем.
7: Всем.
8: Обливаться на снегу зимой. А как вот это вот? Ну, вот это у меня вообще любимая моя процедура. Вот, да и вообще не только зимой, в любое время ты вышел. Потому что, например, когда мы жили, ну, вот снимали квартиру в центре города, мы с мужем, с бывшим выходили с ведрами в лифте, спускались с 9-го этажа и обливались прямо в палисаднике в 5 утра. И уже нас даже сами соседи знали. А здесь ты вышел и голышом облился, и все видно. А там в купальниках мы обливались.
7: Ну и знаешь, конечно же, летом частный дом, это несказанно классно, потому что, опять же, там, я как любитель жареных овощей на мангале, прям это мое

0: А чем тебе мешает это сделать зимой, опять же?
1: Ну, зимой там холодно, да, там сугробы по колено.
0: Да? Тем более, если там, ну, да нет, ребят, ну, все круто, короче, в доме. Я сейчас поняла, что хорошо, что я живу в доме, я хотела там чуть за квартиру.
1: Наверное, все-таки у человека есть разные этапы жизни, и, наверное, да, нужно прожить в разные этапы жизни, в разных местах, и в доме, и в квартире, чтобы понять, где вообще что к чему. В конце концов, у нас существует такая, как это, серая, несбывшаяся голубая мечта, да, поколения таунхауса, который вроде бы как бы и не совсем квартира, и не совсем дом, да. И в итоге что? Ну, провально оказалась такая мечта, то есть она не оказалась, как это, озаренный спросом.
0: Продвинуто, да. У меня, например, вот у подруги был таунхаус, и там, собственно, вот этот вот кусочек земли, где они просто жарили шашлык. То есть там, опять же, я, например, вот от грядок кайфую. Причем уже давно, как только начала вот зожнический свой образ жизни. Ну, вот ежедневное общение с землей, это круто. Не надо впахивать, как приходишь там, и все выходные ты просто умер на этом огороде. Я выхожу утром, мне хватает полчаса-час кайфануть, там, что-нибудь прополоть, там, это подрезать, там. То есть я час потратила, у меня огород в порядке. Но это час утром на рассвете, когда солнце не печет, ребят. Ну, такого не сделаешь, когда живешь в квартире. На даче нужно все-таки появляться чаще тогда.
1: Ну, дача есть дача, дом это дом, а квартира это квартира. Что ж, каждый при своем сегодня мы остались. И так и не пришли мы к единогласному выводу, что прям вот однозначно что-то лучше, а что-то хуже. Нет,
0: а так и не придем.
1: Везде есть свои плюсы-минусы. В общем-то, чего желаем вам находить в каждом моменте вашей жизни. А и вообще, плюсы, и минусы.
0: А вообще, конечно, да, все у нас внутри. То есть, насколько мы внутри себя чувствуем счастливы, неважно вообще, где мы живем. Это дача, дом вообще, и страна тоже роли не играет. Ну, я.
1: Но я надеюсь, что мы вас наполнили хорошим настроением на вечер сегодняшний. Всем до завтра. Встретимся в 6 часов вечера там же.
0: Да, завтра встречаемся. Всем спасибо за эфир, всем спасибо за комментарии, за песни. Все, до завтра. Пока-пока.
1: Всем до свидания. И под занавес скотч диско-бенд будет закрывать наш час.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Старой Лопасне 20.00.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие 3 года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений, говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
0: Погода.
2: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 22-24 и солнечно. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Комета».

Но если осень попросить, она поймет. И еще денек.

0: Комета. Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8 989 206 0307.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
4: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи: плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама.
6: Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Аркаим – укрепленное поселение 3-2 тысячелетия до нашей эры. Поселение было обнаружено учеными в июне 1987 года в ходе археологической экспедиции. На сегодняшний день поселение и прилегающая к нему территория с целым комплексом памятников археологии является природно-ландшафтным и историческо-археологическим заповедником. Путеводитель. Аркаим расположен на возвышенном мысу, который образован слиянием рек Большая Караганка и Утиганка в Челябинской области. От Аркаима до Челябинска 330 километров, до Магнитогорска 250. Налажено регулярное автобусное сообщение из этих городов.
1: Исторический телеграф. В период перестройки, когда был обнаружен Аркаим, были популярны астрология, целительство и поиск внеземных цивилизаций. В связи с этим моментально появилась масса псевдонаучных гипотез, связанных с Аркаимом. Уфологи уверяли, что город построен инопланетянами. Экстрасенсы обнаружили в районе Аркаима особые энергетические потоки и ездили туда подзаряжаться. Востоколюбы и вовсе объявили Аркаим родиной Заратустры. Целью археологической экспедиции, в ходе которой было обнаружено древнее поселение, являлся осмотр территории, отведенной под строительство водохранилища. Проект не был воплощен, и руины древней цивилизации не ушли под воду только благодаря настойчивости советских ученых. Стены Аркаима были возведены из бревенчатых клетей, забитых грунтом и известью. Наши далекие предки знали толк в строительстве укреплений. Такие стены невозможно было разрушить или сжечь.
0: Как красиво! Кроме укрепленного поселения, Аркаим включает в себя различные хозяйственные площадки, могильник, неукрепленные селища. Само городище выполнено в виде двух колец, окруженных останками оборонительных стен. Жилища городка, построенные из бревен и грунта, имеют трапециевидную форму и стоят по кругу практически вплотную друг к другу. В центре городища найдены следы многочисленных храмов. В 4 километрах от городища возвышается гора Откровения или гора Аркаим. На ней расположена каменная спираль. Считается, что пройдя по ней босиком, можно избавиться от грехов. Неподалеку и знаменитая Шаман-гора, священная гора Аркаима. Западный ее склон зовется Уступом Покаяния или Горой Предков. Продолжая тему гор, в следующий раз мы нанесем визит в горную Шорию.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16...

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Слушайте, котята, пусть они все думают, что я мечтаю стать суперстар.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
3: Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Знаете, что каждый, кто трясет козой и орет во все горло под Smoke on the Water на концерте Паплов, на самом деле подпевает рассказу о сгоревшем казино, а самый известный риф всех времен и народов нагло украден у бразильской певицы Аструд Жильберто. Итак, в 1965 году, за 7 лет до того, как Deep Purple отправились в Швейцарию записывать новый альбом, Жильберто записала песню под названием «Мария Quiet», где можно отчетливо расслышать знакомый проигрыш, только в ритме босанова. Мобильная студия, в которой предстояло записываться Deep Purple, принадлежала Rolling Stones и была оборудована по последнему слову техники, а этажом ниже располагался концертный зал, в котором в один злополучный вечер выступал Фрэнк Заппа и его группа The Mothers of Invention. А именно на их концерте кто-то выстрелил из сигнального пистолета и спалил все помещение дотла. Студию удалось спасти, а группе пришлось спешно искать, куда бы приткнуться. Из местного театра ее выгнали, поскольку шум мешал местным жителям, и в итоге пришлось всем мерзнуть в неотапливаемом помещении Гранд-отеля. Апокалиптическая картина дыма, стелящегося над водой Женевского озера, произвела на всех такое впечатление, что Роджер Гловер однажды проснулся со словами «дым над водой». Все решили, что это отличная строчка для припева и для названия, и быстренько набросали в рифму все, что я вам только что рассказал, не забыв и Заппу, и пистолет, и даже студеный отель. Только Аструд Жильберто забыли. В одном интервью Ричи Блэкмор долго и путанно объяснял, что риф вообще-то взят из 5-й симфонии Бетховена, сыгранный задом наперед.

0: Радио «Комета». Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Одна из самых известных работ группы «Калинов мост» — песня «Родная» из альбома «Оружие» 98 года. Соавторами произведения являются Дмитрий Ревякин и Василий Смоленцев, который принимал участие в сочинении музыки. Среди поклонников группы долгое время бытовала легенда, что слова посвящены погибшей в 1991 году Янке Дягилевой, с которой был знаком Дмитрий. Однако позже солист «Калинового моста» якобы опроверг эту версию толкования песни «Родная». Учитывая, что Ревякин обычно неохотно объясняет, о чем речь идет в его музыкальных произведениях, нам остается лишь гадать, какой смысл он вложил в эту песню. Официальный релиз трека состоялся до выхода пластинки «Оружие». Она была издана радиосинглом с «Пропадать молвой» на обороте. Та версия несколько отличается от студийной. Для песни был снят дебютный профессиональный видеоклип группы «Калинов мост». Его режиссером стал Армен Петросян. Говорят, что замысел сюжетной линии ролика возник у музыкантов, когда они находились в британском Стоунхендже, но на съемки они отправились в Подмосковье на древнеславянское языческое святилище. Кстати, специалисты школы жестового языка «Образ» создали видеоролик с песней «Родная», переложенный на язык жестов.

0: Комета. Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это

0: Канал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+. Stand by all
1: systems. Радио «Комета».
2: «Комета».
1: 92,6.

очках зажигалочка, грелочка. Хочется понежиться в твоих лучах.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета» 92.6.